нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Абель претендует на «Оскар». В области Абай прошел фестиваль «Этнохалык». Уникальные гобелены Батимы Заурбековой представили в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Кинокартина «Эбель» официально представит Казахстан на премии «Оскар». Оскаровский комитет Казахстана при Союзе кинематографистов Казахстана выбрал фильм «Эбель» режиссера Ельзата Искандера для представления страны на 99-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Картина выдвигается от Казахстана в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Окончательное решение о включении фильма в дальнейшие этапы «Оскаровской гонки» принимается Американской академией кинематографических искусств и наук в соответствии с регламентом премии. Действие фильма разворачивается в Казахстане в 90-х годах прошлого века, в период масштабных общественных и экономических перемен после распада Советского Союза. Через судьбу простого человека авторы картины обращаются к одному из наиболее сложных периодов новейшей истории Казахстана – времени распада прежнего уклада и становления новых экономических и общественных отношений. Картина уже получала награды на Визуль International Film Festival of Asian Cinemas во Франции, на Бишкек International Film Festival и Silk Road International Film Festival. Картина также получила награды на международных кинофестивалях в Дананге и Дакке. В области Абай состоялся фестиваль «Этнохалык», направленный на популяризацию казахской культуры и национальных традиций, а также укрепление общественного согласия. Участниками фестиваля стали студенты региона. В рамках творческой программы молодежь представила вокальные и танцевальные номера, посвященные национальной культуре и традициям. Отдельное место в программе заняли национальные игры и спортивные состязания. Проведение таких мероприятий способствует популяризации национальной культуры, поддержке молодежных инициатив и укреплению единства и общественного согласия, отмечают организаторы. Юбилейная выставка Батимы Заурбековой «Нити наследия» открылась в Алматы, передает 24KZ. К 80-летию мастера в Национальном музее искусств имени Абылхана Костеева подготовили масштабную ретроспективу и выпустили сразу три книги о ее творчестве. Над оформлением выставки работали не только искусствоведы, но и архитекторы. Экспозиция занимает три зала, каждый из которых раскрывает отдельную грань творчества Батимы Заурбековой. Здесь собраны гобелены, живопись, графика, эскизы и архивные материалы. Посетителям предлагают проследить, как национальные традиции переплетаются с европейскими художественными течениями, а образы женщины, семьи и родного края становятся частью большого художественного повествования. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Дорогие друзья, в программе «В мире классики» прозвучала первая часть «Аллегро мольто» симфонии ре-мажор композитора Антона Франца Хоффмайстера. За свою жизнь он написал около 70 симфоний, однако лишь немногие из них сегодня записаны или широко известны, так как значительная часть его оркестрового наследия или не дошла до наших дней, или сохранилась только в рукописях, то есть неизданных партитурах. Хоффмайстер долгое время находился под влиянием венской классической школы, был дружен с Вольфгангом Амадеем Моцартом и Людвигом ван Бетховеном. А еще Хоффмайстер был не только талантливым музыкантом и композитором, но знаменитым музыкальным издателем, сооснователем Бюро де Мюзик, позже ставшее издательством Петерс, где впервые были опубликованы многие произведения Моцарта и Бетховена. Продолжение программы «В мире классики» в исполнении пианиста Лейф Ове Анснеса слушаем импровизацию «Яна Сибелиуса».

В исполнении Женяо Бакировой прозвучали 11-12 фортепианные прелюдии с 28-го опуса сочинений Фредерика Шопена. Продолжит программу «В мире классики» третья часть «Аллегро» симфонии «Ми бемоль мажор. Охота» Джона Марша в исполнении оркестра «Лондон Моцарт Плеерс» под управлением дирижера Матиаса Бамерта.

В исполнении Даниэля Баренбойма прозвучала знаменитая первая часть «Адажио Состенуто Квази Фантазия» из 14-й фортепианной сонаты венского композитора Людвига ван Бетховена, соната, более известная как «Лунная». В продолжении программы «В мире классики» услышим первую часть из сказочных картинок Эриха Вольфганга Корнгольда.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики». Фортепианная соната номер 13 «Ля мажор» композитора Франца Шуберта – поистине шедевр фортепианного репертуара. Сочиненная композитором в 1825 году, эта пьеса воплощает красоту и выразительность музыкального гения австрийского композитора. Фортепианная соната номер 13 – произведение большой эмоциональной и технической насыщенности. Она предлагает разнообразие частей от ритмической живости до мелодической нежности. Эта соната обеспечивает поистине захватывающий музыкальный опыт как для новичка в классической музыке, так и для экспертов. Новички будут тронуты красотой мелодии, чувствительностью интерпретации, а эксперты оценят глубину и сложность гармонических структур. Премьера этой сонаты – стала значительным событием в истории музыки. Сочиненная в 1825 году, она впервые была исполнена на маленьком частном собрании в Вене, так называемых шубертиадах. Сам Франц Шуберт исполнял партию фортепиано. Во время этой премьеры публика была сразу же очарована красотой и интенсивностью фортепианной сонаты номер 13. Меланхоличные мелодии и богатые гармонии Шуберта создали атмосферу, которая была одновременно глубокой и эмоциональной. Композитор действительно сумел запечатлеть суть человеческой души через свою музыку, что отражалось в восторженных реакциях слушателей. В исполнении пианиста Амира Тебенихина прозвучала третья часть фортепианной сонаты номер 13 «Ля мажор» Франца Шуберта. Продолжит нашу программу ария из оперы «Идоминей» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении солистки Магдалены Кажена в сопровождении оркестра «Века просвещения» под управлением дирижера сэра Саймона Рэтла.

В программе «В мире классики» в исполнении пианистки Елены Кушнировой прозвучала четвертая часть из седьмого опуса сочинений композитора Игоря Стравинского. Продолжим нашу программу «Интересные истории». Песня «Маняна де карнаваль» или «Утро карнавала» бразильского гитариста и композитора Луиса Бонфа и поэта Антонио Мария появилась в 1959 году как главная музыкальная тема для фильма французского режиссера Марселя Камю. Фильм назывался «Черный Орфей». Фильм переносит античный миф об Орфее Евредике в декорации современного Рио-де-Жанейро во время карнавала. Мелодия Бонфы звучит сразу в нескольких ключевых сценах кинофильма. Изначально режиссер Марсель Камю хотел отклонить эту композицию, даже подготовил замену. Однако композитор Луис Бонфа смог убедить режиссера в том, что именно его мелодия должна звучать. В самом начале фильма за кадром ее исполнил певец Агастинио де Сандуш. «Утро карнавала» стало одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая вырвалась за пределы Бразилии и завоевала всемирную славу.

В исполнении Жени Убакировой прозвучало фортепианное произведение «Легенда о Домбре» Нагима Миндагалиева. Продолжит нашу программу также фортепианное произведение, третья часть аллегретто, фортепианная соната номер 17 си бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Михаэля Эндреса.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Сыбызғы. Древний казахский духовой музыкальный инструмент. Рот открытой продольной флейты. Название этого инструмента многозначно. Оно обозначает, во-первых, звук, во-вторых, сам инструмент, в-третьих, материал, из которого инструмент сделан. До 18 века сыбызгы был одним из самых распространенных музыкальных инструментов на территории Казахстана. Во многом из-за простоты его изготовления. Сыбызгы делали из полой трубки тростника, на которой прорезали три отверстия. Но научиться играть на этом, казалось бы, незатейливом инструменте было не так уж и просто. Дело в том, что сыбызговые кюи обычно двухголосные. Один голос – это звук инструмента, второй – горловой звук самого музыканта-исполнителя. И чтобы освоить технику такого двухголосия, следовало приложить определенные усилия. В далеком прошлом, в среде батыров, охотников и воинов, владение сыбызгы считалось обязательным. А среди пастухов сыбызгы был просто незаменим. Считалось, что пастушеские инструменты обладают магической силой и могут остановить как враждебные мифические существа, так и вполне реальных хищных животных, и тем самым оградить стадо, а вместе с ними пастуха, от неприятностей. Интересно, что согласно поверьям казахского народа, если инструмент использовали для развлечения или в каких-либо других целях, он терял свою магическую силу. К тому же с помощью сыбызгы пастухи ловко управляли стадом. В Казахстане существуют две разновидности сыбызгы, связанные с разными исполнительскими традициями. Так, восточный сыбызгы имеет конусообразную форму. По длине инструмент более короткий и по диаметру меньше, чем западный. Изготавливают сыбызгы традиционно из тростника или из дерева, реже из серебра. Похожие на сыбызгы музыкальные инструменты существуют и у других евразийских народов. Например, у венгров, молдаван и болгар – кавал, у башкир – курай, у монголов – цоор, у алтайцев – шоор, у кыргызов –

0: Это был СБЗГ в программе «Радио Классика» «Алем Аспаптары».
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Международный фестиваль «Voice of Turan» проходит в Туркестане. К столетию Ермека Серкебаева в Алматы прошел вечер памяти. Археологический симпозиум в столице. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Туркестане проходит 7-й международный фестиваль Voice of Turan, сообщает 24KZ. В этом году фестиваль собрал рекордное число участников и проходит по обновленным правилам. Франция, Италия, Куба, Бразилия. Всего за победу Voice of Turan поборются исполнители из 19 стран мира. Первый фестивальный вечер прошел в формате «Жылдыз-дыжоп». Зарубежные артисты выступили в дуэтах со звездами казахстанской эстрады. Как признаются сами участники, фестиваль для них – возможность ближе познакомиться с казахской культурой. Фестиваль завершится гала-концертом «Жбек Жола Авендире», где выступят зарубежные казахстанские артисты. В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся вечер памяти «Дәуірдің жарық жұлдызы», посвященный столетию народного артиста Казахстана, оперного певца, актера и педагога Ермека Серкебаева. В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, родные и ученики артиста, преподаватели и студенты. Участники вспомнили жизненный и творческий путь Ермека Серкебаева, его вклад в развитие казахского оперного и музыкального искусства, а также педагогическую деятельность. Современники и ученики артиста поделились воспоминаниями о мастере и рассказали о его творческом наследии. Вместе с тем в Национальной библиотеке подготовили книжную выставку. В экспозицию вошли издания и архивные материалы, рассказывающие о его сценическом пути, творческих достижениях и общественной деятельности. Международный симпозиум археологов проходит в столице, передает 24KZ. В нем принимают участие более 150 ученых из разных стран. На мероприятии обсуждают древние культуры Евразийской степи. Исследователи презентовали новые данные, охватывающие период от каменного и бронзового веков до кочевой цивилизации и средневековых городов. В рамках встречи также проходит книжная выставка, на которой представлены последние археологические открытия и фото. Выставка, рассказывающая об истории отечественной археологии. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концерті.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концертін тыңдаңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Настроение петь.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию передач из цикла «Джазовые пианисты». И этот выпуск откроет один из пионеров и ключевых создателей стиля бибоп Эл Хейк. В историю он вошел как один из первых белых пианистов, сумевший полностью освоить и развить сложнейший язык модернистского джаза 40-х годов. Прозвучит композиция «Daydream». Исполняет Эл Хейк.

Хэнк Джонс, американский джазовый пианист, бенд-лидер, аранжировщик и композитор, продолжил программу с джазовым стандартом «Round Midnight» Телониуса Монка. В прошлой программе мы послушали другую версию этого шедевра только в исполнении Мишеля Петручиани. Ну а далее Пол Смит с композицией Бронислава Капера «Invitation».

прозвучала композиция «I can give you anything but love» в исполнении джазового пианиста Сони Кларка. Это известная джазовая интерпретация знаменитого стандарта в стиле «хардбоп». Далее Джимми Роллс с композицией «We'll be together again».

0: это был один из наиболее известных кубинских пианистов, великолепный композитор и аранжировщик Чучо Валдес с композицией Виктора Янга, написанной им в 1949 году «My Foolish Heart». Сегодня в программе своим мастерством поделились Эл Хейк, Хэнк Джонс, Пол Смит, Сони Кларк, Джимми Роулс, Чучо Валдес. До новых встреч, друзья, на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.
1: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.